0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию полевые исследовательские работы в Вражской долине, в частности в Вражском, Таджикабадском и Ляжском районах, сообщили в агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложение по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики.

На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоялась премьера спектакля «Бубуджон Гафуров», посвященная жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. В беседе директор театра Фирдавс Касимов отметил, что постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации, историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Наряду с Бубуджоном Гафуром зрители увидели образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касымова, Мирзо Турсозаде и Турфы Фазыловой. Спектакль переносит зрителя в культурную и научную среду той эпохи, в которой формировались судьба нации, национальная идентичность таджикского народа. Одной из интересных особенностей постановки является создание на сцене своеобразной живой галереи выдающихся таджикских личностей.

Центральный стадион Ваадата ожидает полная реконструкция, направленная на приведение его инфраструктуры в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Ваадата. Работу проведут по инициативе и при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмумали. Для оперативного выполнения всех запланированных работ сформирована рабочая группа под руководством председателя города. Напомним, что 3 февраля 2025 года президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Эмумали, встретился с представителями Горного Бадахшана, Хатлонской и Сагдийской областей, руководителями ряда министерств и ведомств страны, а также спортивными деятелями. На встрече было проанализировано текущее состояние центральных стадионов Ваадата и Гисара. Председателю города Ваадат было поручено привести центральный стадион города в соответствии с международными стандартами.

Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры чтения и популяризации книжного наследия, а также чествования национальных культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники научно-творческих учреждений, представители различных профессий и всех слоев населения. Победители конкурса будут объявлены 14 августа, награждены 4 сентября, День книги, на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан.

0: Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистан. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Целью фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей.
1: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

продолжаем программу ЛИК – литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем о замечательном человеке-актере Хабибулло Абдуразокове.

В истории таджикской культуры есть имена, которые становятся символами целой эпохи. К таким выдающимся личностям по праву относится Хабибулло Абдуразоков, талантливый актер, режиссер, педагог и общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь служению искусству. Его творчество оказало огромное влияние на развитие национального театра и кинематографа, а созданные им образы навсегда вошли в золотой фонд таджикской культуры.

Хабибулло Абдуразоков родился 7 ноября 1937 года. В 30-х годах отец был репрессирован и, как указано в судебном приговоре, сослан в Сибирь за то, что учился вместе с сыном бухарского миллиардера Файзулло Хаджаева. Находясь в ссылке, его отец узнал о рождении своего сына и назвал его Хабибулло, что в переводе на русский означает «любимец Аллаха». С ранних лет Хабибулло проявлял интерес к литературе, театру и народному творчеству. Стремление к искусству привело его в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве, где он получил профессиональное актерское образование. Именно там сформировались его творческие взгляды, художественный вкус и понимание высокой миссии театра. После окончания института Абдуразоков вернулся на родину и начал работать в таджикском театре. Уже первые роли продемонстрировали его незаурядный талант, глубокое проникновение в психологию персонажа и редкую способность перевоплощения. Его сценические образы отличались жизненной правдивостью, эмоциональной выразительностью и внутренней силой. За годы творческой деятельности актер создал десятки незабываемых ролей в произведениях таджикской, русской и мировой драматургии. Особое место в его репертуаре занимали героические исторические персонажи, воплощавшие лучшие качества человека – честь, достоинство, мужество и верность своему народу. Зрители восхищались его исполнением ролей в спектаклях «Дохунда», «Рустам и Сухроб», «Ромео и Джульетта», «Горячее сердце» и многих других постановках. Хабибулло Абдуразоков был одним из основателей Республиканского фестиваля профессиональных театров «Парасту» и создателем первого негосударственного театра Таджикистана «Адида».

0: уважаемые слушатели, мы долго беседовали с театральным критиком Мамадуло Табари о творчестве и о вкладе, сделанном Хабибуло Абдразоковым в развитие культуры Таджикистана.
1: Я Мухаммадуло Табари, театровед, театральный критик. Появление вот этой плеяды, вот этого курса выпускников 60-го года ГИТИСа имени Луначарского можно определить как ярчайшее событие в культурной жизни нашей республики. Поначалу их определили в Худжанский театр музыкальной комедии имени Александра Сергеевича Пушкина. Теперь он носит имя Камоли Худжанди. Но через год Ефим Исаевич Метельман, главный режиссер театра имени Лахути, увидел этих ребят и сказал, они должны работать у нас в столице. Действительно, они принесли с собой новую эстетику. Они изменили театральное видение, хотя они всего лишь были актерами.
2: Вот это московская школа.
1: Школа, она, да. Действительно, это были вот 60-е годы, это переломный период какой-то нравственный, эстетический, вот не только в театральном, в кино, но и во всей культуре, в поэзии. И вот до этого в таджикском театре бытовала такая патетический, романтический стиль. Наши актеры очень с патетикой говорили. Но они принесли совершенно другую эстетику, где наравне со словом, вообще-то театр и кино всегда были литературоцентричными видами искусства. Но вот они принесли совершенно другое вид. Они какие-то бешеные пришли. Они и играют, и танцуют, и ходят, и одновременно говорят на очень доступном зрителю, понятном, наравне со зрителем, с ним разговаривают. Театральная среда очень сразу же их полюбила. Производились очень многие вводы в спектакль. Их вот Хабибуло Абдуразакова и его однокурсников стали очень быстро вводить в роли действующих спектаклей. И специально под них уже ставили спектакли. Под них, под эту группу. И вот, знаете, удивляет совершенно еще другое. Помимо всего этого, они пришли как какие-то миссионеры. Они знали, что они должны поднять культурный уровень нашей республики. И они активно участвовали и в художественной самодеятельности. Они очень снимались много в кино, участвовали в телепередачах. И здесь же проявилась еще особый дар Хабибуло Абдуразакова как чтеца. Вы помните по кино ролям, а вот мои родители очень любили его слушать именно вот театру микрофона, вот литературное чтение. Прям вот я помню у нас дома его, как он читал Дохунда Садриддина, они прям ждали. Вот этот дар потом во многом ему пригодилось по жизни. Он отучился у Охлопникова на режиссера, очень много ставил. Потом он руководил Союзом театральных деятелей Таджикистана, о котором, вот о том периоде, очень хорошо отзывается наше старшее поколение. Это был тот период, когда стал мощнейшей творческой организацией нашей республики Союз театральных деятелей. Имел очень много подсобных хозяйств, много материально помогал. Благодаря Хабибуло Абдуразакову и его единомышленникам впервые на территории Центральной Азии появились театральные фестивали. Сейчас вся театральная жизнь во всем мире, вот театральная жизнь, она крутится вокруг фестивалей. Мы организовали наш республиканский театральный фестиваль «Парасто», который вот по сей день проводим. Были организаторами первой международного конкурса артистов балета имени Малики Сабировой. И вот в центре всего этого всегда-всегда находился Хабибуло Абдуразаков.

За свою жизнь он сыграл около 30 театральных ролей и создал десятки ярких режиссерских постановок, оставив глубокий след в истории таджикского театра и кинематографа. Не менее ярким был его вклад в развитие таджикского кино. Хабибулло Абдуразуков снимался в художественных фильмах, которые стали классикой национального кинематографа. Его экранные герои всегда отличались глубиной характера и человеческой искренностью. Благодаря природной харизме и высокому профессионализму он пользовался любовью миллионов зрителей не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Как режиссер Абдуразуков стремился к поиску новых художественных форм, сохраняя при этом уважение к национальным традициям. Его постановки отличались масштабностью, продуманностью деталей и глубоким философским содержанием. Он был убежден, что театр должен не только развлекать зрителя, но и воспитывать его, формировать нравственные ценности и чувство ответственности перед обществом. Особое место в жизни мастера занимала работа с молодым поколением. Он щедро передавал свой опыт начинающим актерам, помогал им раскрывать талант, учил сценической культуре и профессиональной дисциплине. Многие известные артисты Таджикистана считают себя его учениками, продолжая традиции, заложенные своим наставником.

Помимо этого, можно говорить о его актерских способностях. Это был потрясающий человек со своей харизмой. И его роли, его герои, они нравственно очень богатые люди. Вот на сцене таджикского театра не только он же очень исполнял и классические роли, и современные драматургии, и нашу национальную классику, и современную драматургию. Всегда с его появлением появился новый тип интеллигента, думающего. До этого было или страдающий, или там героически настроенный. Таким он запомнился и его Карл Маур в «Разбойниках» Шиллера. Таким был его Чацкий в «Горе от ума». Даже таким был его Отелло. Отелло Хабибулло Абдуразакова, он был действительно человеком нового времени. Таким, каким писал его сам Шекспир. С новым видением. Чувствовалось, что вот с ним на сцену выходит глоток свежего воздуха, его харизмой. Он очень хорошо понимал язык, тонкости языка. Вот его паузы, его ударения логические, они во многом отличались от ударений, от пауз, от способа передачи старшего поколения, корифеев. Сначала очень вдумчиво, очень осторожно, но приняли этот такой его метод, его стилистику. Но потом оно стало не только для него, но и для всего таджикского театра очень главенствующим.

0: Еще будучи студентом, Хабибулло Абдуразуков в 1956 году снялся в фильме «Илья Муромец», где сыграл роль половца. И это был его дебют в кинематографе. После окончания института он вернулся в Таджикскую ССР и был принят в труппу Ленинабадского театра музыкальной комедии, где прослужил вплоть до 1961 года, когда был принят в труппу театра имени Абулкосима Лохути, где был до 1969 года. В этом году он попробовал себя и в качестве театрального режиссера, вернувшись в Ленинабадский театр музыкальной комедии имени Пушкина в должности главного режиссера, где проработал до 1971 года. Вернулся в кинематограф и снялся более чем в 30 кинофильмах и телесериалах. При этом в фильме «Горная станция» работал в качестве актера и режиссера. Являлся также председателем Союза театральных деятелей Таджикской ССР.
1: Киновед Махмутулло Табаров рассказывает о его деятельности в кинематографе Таджикистана.
2: Впервые он появился на экране благодаря фильму «Смерть ростовщика». Вот, как вы знаете, сам ростовщик и все события этого фильма проходят вокруг вот ученика медресе. Знаете, многие в нашем кинематографе главный успех фильма приписывают Зохиру Дусматову. Это бесспорно, это бесспорно. Но именно благодаря сопоставлению героя Заира Дусматова с героем Хабибулло Абдуразакова, который является интеллигентнейшим, честнейшим, добрейшим, красивейшим, порядочнейшим человеком, вот проявляется вся алчность, весь комплекс вот кориш-хамба именно благодаря тонкой ювелирной работе Хабибулло Абдуразакова. Был бы другой исполнитель в этой роли, фильм, я думаю, не обрел бы такую популярность, потому что она была бы односторонная. Там был бы только Кори Исмат. А вот этот свет, сколько света нес, столько знаний, сколько добра нес в себе герой Хабибулло Абдуразакова. И он по жизни был таким. Знаете, вот есть многие люди, которые, они могут только существовать как артист на сцене. По жизни их не различат. Но он был такой харизматичный, артистичный и по жизни. Он мог хорошо одеваться, хорошо говорить, хорошо убеждать и по жизни.
0: О творческой деятельности. За всю свою творческую карьеру Абдуразуков снялся более чем в 30 художественных фильмах, в том числе в культовых «Смерть ростовщика», «Охота на дракона», «Джура охотник из Минархара», «Тишины не будет», «Мирное время», «Измена», «Разоблачение», «Третья дочь», «Четверо из Чорсанга», «Здравствуй, добрый человек», «Пятеро на тропе», «Тайна забытой переправы», «Горная станция», «Белая дорога», «Восход над Гангом», «Сказание о Сьявуши», «На крутизне», «Осада», «Человек меняет кожу», «Контрольная полоса», «Репутация», «Хромой дервиш», «Дополнительно прибывает на второй путь», «Взгляд», «Простая жизнь Бобо Амина», исполнитель роли в художественном фильме Душанбинской студии телевидения «Черный ангел», в художественных фильмах киностудии «Узбекфильм», «Служу Отечеству», «Охота за дьяволом», «В ожидании отца», «Пленник», «Шукрона». Но в кино запомнился ролями Бахридина в фильме «Смерть ростовщика», Хайдара в картине «Четверо из Чорсанга», Мухтор в фильме «Горная станция», Асан Шаха в ленте «Утро Ганга», Караванбаши в фильме «Хромой дервиш». Как режиссер Хабибулло Абдуразуков поставил спектакли «Мост Фатеханьози», «Карим Дейвона» Турахона Ахматхонова, «Когда город спал» Чхигидзе, «На перекрестке» Мура Табарова и другие.
2: На сцене он строил очень замечательные мизансцены, даже фотографичные, очень интересные, красивые мизансцены.
3: Его камера любила.
2: Да. Но вот здесь вот ощущалась каждая личность, пространство каждого человека, его влияние, его дыхание, его пульс, его присутствие. Иногда строили такие мизансцены, что там их не различать было. Но он каким-то убедительным образом строил, что ты чувствовал не только там не видел, а вот чувствовал ту пульс, настроение каждого героя. И вот у нас запомнились вот мост Фотеха Ниёзы про Великую Отечественную войну. Был такой эпизод, когда вот с коляской и вот этот мост то завоевывает противники, то наши солдаты. И вот этот каждый переход по ту сторону моста, оно не только меняло ситуацию, оно меняло каким-то особым образом людей, строил удивительные метафоры. Он ставил еще и произведение Нура Табарова «Страх». И вот там у этого главного героя, который вот в наши события, в годы гражданской войны, примыкает к преступной группе и там совершает много злодейства, и в конце он переживает очень тяжелые муки душевные. И вот там есть кортик у него. И в течение всего спектакля, и вы знаете, настолько ювелирно было построено вот отношение вот этого главного героя к этому кортику, через которого хотел он себя убить. И оно работало, не повторяло значение. Он становился его другом, становился его врагом, как бы попутчиком, судьей, жертвой. Он мог вот такие очень интересные строить мизансцены и метафоры. Это был период, когда вот на сцену уже выходили великие реформаторы советского театра. Ефремов, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Хабибулло Абдрозуков. Как бы пройдя вот эту школу, стал нести очень много нового в нашу режиссуру. Да, потом это был период, когда начинались споры о режиссерском театре, являясь, с одной стороны, действительно сторонником, между прочим, ярым сторонником режиссерского театра, он столько свободы давал актеру. Он так бережно относился к автору. Он так бережно относился и мог трепетно работать с драматургом. То, что у нас появился такой замечательный драматург с определенным своим видением. Нур Табаров – это во многом заслуга Хабибулло Абдуразакова.
3: Они еще были большие друзья.
2: Друзья, да. Они вместе очень много работали. И потом, когда уже ставили его на перекрестке в Ашхабаде, в Академическом драматическом театре Ашхабада, ставил Хабибулло Абдуразаков. Об этом, хотя его ставили и у нас – в Таджикистане, с замечательным актерским ансамблем. Там ведь играл сам Ато Мухамеджанов, там играл Убайдулло Раджабов, там другие корифеи таджикского театра. Но почему-то заговорили об ашхабадской постановке больше в Союзе, чем о нашей.

Абдразоков обладал не только выдающимся актерским дарованием, но и высокими человеческими качествами. Коллеги вспоминали его как интеллигентного, мудрого и доброжелательного человека, преданного своему делу и искренне любившего людей. Его уважали за принципиальность, трудолюбие и верность избранному пути. За многолетнюю плодотворную деятельность он был удостоен высоких государственных наград и почетного звания народного артиста Таджикской ССР. Эти награды стали признанием его огромного вклада в развитие культуры и искусства страны.

У Хабибулло Абдразокова пятеро сыновей: Барзун, Маздо, Нисор, Шахбоз, Шахбо. Он также имел единственную дочь, которая трагически погибла во время гражданской войны в Таджикистане. Всего от пятерых сыновей у него больше 10 внуков.

В одном из своих последних интервью Хабибулло Абдразоков говорил, что его угнетает нынешнее положение таджикского театра и актеров, и считал себя самым счастливым человеком, что Господь наставил его на этот путь. Бобо Джунгафуров, когда кого-то брал на работу, спрашивал о прочитанных книгах, увиденных постановках, спрашивал, кого из известных деятелей искусств, драматургов, балетмейстеров вы знаете. И только потом назначал на должность. Поэтому все старались ходить в оперу, читать как можно больше книг, расширять свои знания и мировоззрение, говорил актер. Основная причина отдаления от театра кроется в безграмотности. Неграмотный человек не ходит в театр. Во времена Советского Союза положение было другим. Сфера театра и кино в Таджикистане развивалась. Преподаватели были грамотными и интеллигентными. Интеллигенция не дремала. В советское время 30-40 писателей сотрудничали с театром. «Людей надо вернуть в театр», — говорил Хабибулло Абдразоков. Я помню, в 1967 году прошли Дни литературы и искусства Таджикистана. И мы с Тахиром Сабировым представили там фильм «Хионат. Измена». В кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ фильма. Тысячи людей носили меня на руках, фотографы и журналисты широко освещали это дело. Когда-то в театре Лахути при Министерстве культуры действовала драматическая студия. Вот туда приходили слушать лекции, беседовать, советоваться. Я, продолжал актер, вместе с Отемом Улугзаде, Гани Абдулло, Фазлидином Мухаммадиевым, Фотехом Ниози, Абдумаликом Бахари работали день и ночь, чтобы подготовить одну пьесу или драму. Помню, молодая Гулрухсор, когда только окончила университет, написала пьесу и пришла ко мне. Мы вместе поставили представление под названием «Гори Аджинахо» – «Пещера бесов» в молодежном театре. Ее показали более 1000 раз. –

1987 году Хабиблу Абдуразукову было присвоено звание «Народный артист Таджикской ССР». Он награжден орденами «Дружба народов», «Дружба Шараф» в 2012 году и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. С 1973 года он был членом Союза кинематографистов Таджикистана.

0: 19 января 2021 года Хабибулла Абдуразуков ушел из жизни, оставив после себя богатое творческое наследие. Однако настоящие мастера не уходят бесследно. Они продолжают жить в своих произведениях в памяти зрителей, в сердцах учеников и последователей. В 2023 году в Душанбе был открыт музей Хабибулла Абдуразукова, где собраны его личные вещи, фотографии, документы, театральные костюмы и материалы о творческом пути мастера. Музей включает два просторных зала, внутренние помещения, чайную зону, место для отдыха. Здесь собраны книги, сценические костюмы, фотографии, коллекции, другие памятные вещи, принадлежавшие мастеру. Хабибулла Абдуразукова называли «живой энциклопедией таджикского театра». Коллеги отмечали не только его актерский талант, но и феноменальную память, глубокие знания истории таджикской культуры и литературы. Многие молодые артисты считали его своим учителем и наставником. Можно сказать, что Хабибулла Абдуразуков был не просто актером, а одним из тех людей, которые формировали современную школу таджикского театра и кино на протяжении более полувека. Имя Хабибулла Абдуразукова навсегда останется в истории таджикской культуры как имя великого артиста, талантливого режиссера и истинного служителя искусства. Его жизнь стала примером беззаветной преданности профессии, любви к своему народу и высокой ответственности перед культурным наследием нации.
1: Цикл его героев, ролей, которые он сыграл в кинематографе, это очень яркие личности. Они бывают и исторические, и наши современники. Но свет, как бы ни было, вот внутренний свет, внутренняя культура, она всегда проявляется. И вот этот свет его внутренний, вот эта его культура всегда проявлялась вот в его работах, всегда проявлялась вот в его героях.
0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
2: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на «Радио Таджикистан» в студии Шахзода Зуирова. Здравствуйте. 3 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл с рабочим визитом в город Тегеран Исламской Республики Иран. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Мажлиси Милли Мажлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Мажлиси Намадагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В ходе визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона сопровождает министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов, председатель комитета по религии, упорядочению, торжеств и обрядов и другие официальные лица. Между правительством Республики Таджикистан и Пахандара Майнинг подписано инвестиционное соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию предприятия по переработке сурмы. По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, проект реализуется в Айнинском районе Сагдийской области. Объем инвестиций составляет 35 миллионов долларов и предусматривает строительство современного завода по переработке сурмы. Реализация проекта будет способствовать развитие горно-металлургической промышленности, увеличение экспортного потенциала, привлечение современных технологий и создание более 40 новых постоянных рабочих мест. Проект реализуется в рамках стратегической цели быстрой индустриализации страны и будет способствовать устойчивому развитию национальной экономики. Юношеская сборная Таджикистана Ю-16 под руководством главного тренера Джафара Ахмедова провела учебно-тренировочный сбор в Баку. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, в рамках сбора наша команда сыграла два контрольных матча против юношеской сборной Азербайджана. В первой встрече юноши Таджикистана одержали победу со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Мунавар Анварзота. Второй спарринг завершился в пользу сборной Азербайджана со счетом 3-2. В составе наша команда отличились Олимджун Олимов и Бихишти Раджабзот. А теперь о зарубежных событиях. Правительство Российской Федерации пошло на крайние меры, чтобы на заправках совсем не закончилось топливо. Экологические стандарты временно отвинуты на второй план ради надежности обеспечения. Теперь на временной основе в баке можно будет легально заливать Евро-3. Это позволит заводам производить больше топлива быстрее. Также Михаил Мишустин подписал указ о снижении обязательных продаж топлива на бирже с 15% до 10%. Послабление по бирже действует до конца сентября. По Европа-3 до конца года допуск Европа-3 должен создать подушку безопасности в период высокого сезонного опроса и ремонта поврежденных России. Разница между стандартами Евро-3 и Евро-6 колоссальна. Содержание серы 2 мегаватт килограмм Е6 против 100 мегаватт килограмм выхлоп Евро-6. Нормы по азоту для дизелей жестче. Азот вызывает смог в городах. Самое главное влияние на автомобиль. Для машин класса Европа-5 и Европа-6 использование бензина Евро-3 губительно. Высокое содержание серы и других присейвных быстро выводят из строя катализатор лямбозонды, съежевые фильтры и топливную систему. Старые машины до 2003 года перерабатывают бензин Евро-3 без проблем, так как их система очистки выхлопа изначально рассчитана на такие допуски. Это были главные новости к данному часу.
3: Хабарҳои муҳим,
4: барномаҳои ҷолиб,
3: мусиқии дӯстдошта,
4: ҳама дар як мавҷ.
3: Радиои Тоҷикистон,
4: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
3: 104.7 FM.
0: Нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

радиослушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями,

и забытых, рассуждает о женской литературе и вспоминает самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию полевые исследовательские работы в Вражской долине, в частности в Вражском, Таджикабадском и Ляжском районах, сообщили в агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложение по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики.

На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоялась премьера спектакля «Бобо Джангафуров», посвященная жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. В беседе директор театра Фирдавс Касымов отметил, что постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации, историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Наряду с Бабуджоном Гафуром зрители увидели образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касымова, Мирзо Турсозаде и Турфы Фазыловой. Спектакль переносит зрителя в культурную и научную среду той эпохи, в которой формировались судьба нации, национальная идентичность таджикского народа. Одной из интересных особенностей постановки является создание на сцене своеобразной живой галереи выдающихся таджикских личностей.

Центральный стадион «Ваадат» ожидает полная реконструкция, направленная на приведение его инфраструктуры в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Ваадата. Работу проведут по инициативе и при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмумали. Для оперативного выполнения всех запланированных работ сформирована рабочая группа под руководством председателя города. Напомним, что 3 февраля 2025 года президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустами Эмумали, встретился с представителями Горного Бадахшана, Хатлонской и Сагдийской областей, руководителями ряда министерств и ведомств страны, а также спортивными деятелями. На встрече было проанализировано текущее состояние центральных стадионов Ваадата и Гисара. Председателю города Ваадат было поручено привести центральный стадион города в соответствии с международными стандартами.

Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры чтения и популяризации книжного наследия, а также чествования национальных культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники научно-творческих учреждений, представители различных профессий и всех слоев населения. Победитель!

Цели конкурса будут объявлены 14 августа, награждены 4 сентября, День книги, на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан.

0: Международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости, сообщает Министерство культуры Республики Таджикистан. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Целью фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей.
1: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

продолжаем программу ЛИК – литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем о замечательном человеке-актере Хабибулло Абдуразокове.

В истории таджикской культуры есть имена, которые становятся символами целой эпохи. К таким выдающимся личностям по праву относится Хабибулло Абдуразоков, талантливый актер, режиссер, педагог и общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь служению искусству. Его творчество оказало огромное влияние на развитие национального театра и кинематографа, а созданные им образы навсегда вошли в золотой фонд таджикской культуры.

Хабибулло Абдуразоков родился 7 ноября 1937 года. В 30-х годах отец был репрессирован и, как указано в судебном приговоре, сослан в Сибирь за то, что учился вместе с сыном бухарского миллиардера Файзулло Хаджаева. Находясь в ссылке, его отец узнал о рождении своего сына, назвал его Хабибулло, что в переводе на русский означает «любимец Аллаха». С ранних лет Хабибулло проявлял интерес к литературе, театру и народному творчеству. Стремление к искусству привело его в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве, где он получил профессиональное актерское образование. Именно там сформировались его творческие взгляды, художественный вкус и понимание высокой миссии театра. После окончания института Абдуразоков вернулся на родину и начал работать в таджикском театре. Уже первые роли продемонстрировали его незаурядный талант, глубокое проникновение в психологию персонажа и редкую способность перевоплощения. Его сценические образы отличались жизненной правдивостью, эмоциональной выразительностью и внутренней силой. За годы творческой деятельности актер создал десятки незабываемых ролей в произведениях таджикской, русской и мировой драматургии. Особое место в его репертуаре занимали героические исторические персонажи, воплощавшие лучшие качества человека – честь, достоинство, мужество и верность своему народу. Зрители восхищались его исполнением ролей в спектаклях «Дохунда», «Рустам и Сухроб», «Ромео и Джульетта», «Горячее сердце» и многих других постановках. Хабибулло Абдуразоков был одним из основателей Республиканского фестиваля профессиональных театров «Парасту» и создателем первого негосударственного театра Таджикистана «Адида».

0: Уважаемые слушатели, мы долго беседовали с театральным критиком Мамадуло Табари о творчестве и о вкладе, сделанном Хабибуло Абдуразоковым в развитие культуры Таджикистана.
1: Я Мухаммадуло Табари, театровед, театральный критик. Появление вот этой плеяды, вот этого курса выпускников 60-го года ГИТИСа имени Луначарского можно определить как ярчайшее событие в культурной жизни нашей республики. Поначалу их определили в Худжанский театр музыкальной комедии имени Александра Сергеевича Пушкина. Теперь он носит имя Камоли Худжанди. Но через год Ефим Исаевич Метелеман, главный режиссер театра имени Лахути, увидел этих ребят и сказал, они должны работать у нас в столице. Действительно, они принесли с собой новую эстетику. Они изменили театральное видение, хотя они всего лишь были актерами.
0: Это московская школа.
1: Школа, она, да. Действительно, это были вот 60-е годы, это переломный период какой-то нравственный, эстетический, вот не только в театральном, в кино, но и во всей культуре, в поэзии. И вот до этого в таджикском театре бытовала такая патетический, романтический стиль. Наши актеры очень с патетикой говорили. Но они принесли совершенно другую эстетику, где наравне со словом, вообще-то театр и кино всегда были литературоцентричными видами искусства. Но вот они принесли совершенно другое видение. Они какие-то бешеные пришли. Они и играют, и танцуют, и ходят, и одновременно говорят на очень доступном зрителю, понятном, наравне со зрителем, с ним разговаривают. Театральная среда очень сразу же их полюбила. Производились очень многие вводы в спектакли. Их вот Хабибуло Абдуразакова и его однокурсников стали очень быстро вводить в роли действующих спектаклей. И специально под них уже ставили спектакли. Под них, под эту группу. И вот, знаете, удивляет совершенно еще другое. Помимо всего этого, они пришли как какие-то миссионеры. Они знали, что они должны поднять культурный уровень нашей республики. И они активно участвовали и в художественной самодеятельности. Они очень снимались много в кино, участвовали в телепередачах. И здесь же проявился еще особый дар Хабибуло Абдуразакова как чтеца. Вы помните по кино ролям. А вот мои родители очень любили его слушать именно вот театру микрофона, вот литературное чтение. Прям вот я помню, у нас дома его, как он читал Дохунда, Садриддина, они прям ждали. Вот этот дар потом во многом ему пригодилось по жизни. Он отучился у Охлопникова на режиссера, очень много ставил. Потом он руководил Союзом театральных деятелей Таджикистана, о котором, вот о том периоде, очень хорошо отзывается наше старшее поколение. Это был тот период, когда стал мощнейшей творческой организацией нашей республики Союз театральных деятелей. Имел очень много подсобных хозяйств, много материально помогал. Благодаря Хабибуло Абдуразакову и его единомышленникам впервые на территории Центральной Азии появились театральные фестивали. Сейчас вся театральная жизнь во всем мире, вот-вот театральная жизнь, она крутится вокруг фестивалей. Мы организовали наш республиканский театральный фестиваль «Парасто», который вот по сей день проводим. Вот. Были организаторами первой международного конкурса артистов балета имени Малики Сабировой. И вот в центре всего этого всегда-всегда находился Хабибуло Абдуразаков.

За свою жизнь он сыграл около 30 театральных ролей и создал десятки ярких режиссерских постановок, оставив глубокий след в истории таджикского театра и кинематографа. Не менее ярким был его вклад в развитие таджикского кино. Хабибулло Абдуразуков снимался в художественных фильмах, которые стали классикой национального кинематографа. Его экранные герои всегда отличались глубиной характера и человеческой искренностью. Благодаря природной харизме и высокому профессионализму он пользовался любовью миллионов зрителей не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Как режиссер, Абдуразуков стремился к поиску новых художественных форм, сохраняя при этом уважение к национальным традициям. Его постановки отличались масштабностью, продуманностью деталей и глубоким философским содержанием. Он был убежден, что театр должен не только развлекать зрителя, но и воспитывать его, формировать нравственные ценности и чувство ответственности перед обществом. Особое место в жизни мастера занимала работа с молодым поколением. Он щедро передавал свой опыт начинающим актерам, помогал им раскрывать талант, учил сценической культуре и профессиональной дисциплине. Многие известные артисты Таджикистана считают себя его учениками, продолжая традиции, заложенные своим наставником.

Помимо этого, можно говорить о его актерских способностях. Это был потрясающий человек со своей харизмой. И его роли, его герои, они нравственно очень богатые люди. Вот на сцене таджикского театра не только он же очень исполнял и классические роли, и современные драматургии, и нашу национальную классику, и современную драматургию. Всегда с его появлением появился новый тип интеллигента, думающего. До этого было или страдающий, или там героически настроенный. Таким он запомнился и его Карл Маур в «Разбойниках» Шиллера. Таким был его Чацкий в «Горе от ума». Даже таким был его Отелло. Отелло Хабибулло Абдуразакова, он был действительно человеком нового времени. Таким, каким писал его сам Шекспир. С новым видением. Чувствовалось, что вот с ним на сцену выходит глоток свежего воздуха, его харизмой. Он очень хорошо понимал язык, тонкости языка. Вот его паузы, его ударения логические, они во многом отличались от ударений, от пауз, от способа передачи старшего поколения, корифеев. Сначала очень вдумчиво, очень осторожно, но приняли этот такой его метод, его стилистику. Но потом оно стало не только для него, но и для всего таджикского театра очень главенствующим.

0: Еще будучи студентом, Хабибулло Абдуразуков в 1956 году снялся в фильме «Илья Муромец», где сыграл роль половца. И это был его дебют в кинематографе. После окончания института он вернулся в Таджикскую ССР и был принят в труппу Ленинабадского театра музыкальной комедии, где прослужил вплоть до 1961 года, когда был принят в труппу театра имени Абулкосима Лохути, где был до 1969 года. В этом году он попробовал себя и в качестве театрального режиссера, вернувшись в Ленинабадский театр музыкальной комедии имени Пушкина в должности главного режиссера, где проработал до 1971 года. Вернулся в кинематограф и снялся более чем в 30 кинофильмах и телесериалах. При этом в фильме «Горная станция» работал в качестве актера и режиссера. Являлся также председателем Союза театральных деятелей Таджикской ССР.
1: Киновед Махмутулло Табаров рассказывает о его деятельности в кинематографе Таджикистана.
2: Впервые он появился на экране благодаря фильму «Смерть ростовщика». Вот, как вы знаете, сам ростовщик и все события этого фильма проходят вокруг вот ученика медресе. Знаете, многие в нашем кинематографе главный успех фильма приписывают Зохиру Дусматову. Это бесспорно. Но именно благодаря сопоставлению героя Заира Дусматова с героем Хабибулло Абдуразакова, который является интеллигентнейшим, честнейшим, добрейшим, красивейшим, порядочнейшим человеком, вот проявляется вся алчность, весь комплекс вот кориш-хамба именно благодаря тонкой ювелирной работе Хабибулло Абдуразакова. Был бы другой исполнитель у этой роли, фильм, я думаю, не обрел бы такую популярность, потому что она была бы односторонной. Там был бы только Кори Исмат. А вот этот свет, сколько света нес, столько знаний, сколько добра нес в себе герой Хабибулло Абдуразакова. И он по жизни был таким. Знаете, вот есть многие люди, которые, они могут только существовать как артист на сцене. По жизни их не различат. Но он был такой харизматичный, артистичный и по жизни. Он мог хорошо одеваться, хорошо говорить, хорошо убеждать и по жизни.
0: О творческой деятельности. За всю свою творческую карьеру Абдуразуков снялся более чем в 30 художественных фильмах, в том числе в культовых «Смерть ростовщика», «Охота на дракона», «Джура охотник из Минархара», «Тишины не будет», «Мирное время», «Измена», «Разоблачение», «Третья дочь», «Четверо из Чорсанга», «Здравствуй, добрый человек», «Пятеро на тропе», «Тайна забытой переправы», «Горная станция», «Белая дорога», «Восход над Гангом», «Сказание о Сиявуши», «На крутизне», «Осада», «Человек меняет кожу», «Контрольная полоса», «Репутация», «Хромой дервиш», «Дополнительно прибывает на второй путь», «Взгляд», «Простая жизнь Бубо Амина», исполнитель роли в художественном фильме Душанбинской студии телевидения «Черный ангел», в художественных фильмах киностудии «Узбекфильм», «Служу Отечеству», «Охота за дьяволом», «В ожидании отца», «Пленник», «Шукрона». Но в кино запомнился ролями Бахридина в фильме «Смерть ростовщика», Хайдара в картине «Четверо из Чорсанга», Мухтор в фильме «Горная станция», Асан Шаха в ленте «Утро Ганга», Караванбаши в фильме «Хромой дервиш». Как режиссер Хабибулло Абдуразуков поставил спектакли «Мост Фатеханьози», «Карим Дейвона» Турахона Ахматхонова, «Когда город спал» Чхигидзе, «На перекрестке» Мура Табарова и другие.
2: На сцене он строил очень замечательные мизансцены, даже фотографичные, очень интересные, красивые мизансцены.
3: Его камера любила.
2: Да. Но вот здесь вот ощущалась каждая личность, пространство каждого человека, его влияние, его дыхание, его пульс, его присутствие. Иногда строили такие мизансцены, что там их не различать было. Но он каким-то убедительным образом строил, что ты чувствовал не только там не видел, а вот чувствовал ту пульс, настроение каждого героя. И вот у нас запомнились вот мост Фотеха Ниёзы про Великую Отечественную войну. Был такой эпизод, когда вот с коляской и вот этот мост то завоевывает противники, то наши солдаты. И вот этот каждый переход по ту сторону моста, оно не только меняло ситуацию, оно меняло каким-то особым образом людей. Строил удивительные метафоры. Он ставил еще и произведение Нура Табарова «Страх». И вот там у этого главного героя, который вот в наши события, в годы гражданской войны, примыкает к преступной группе и там совершает много злодейства, и в конце он переживает очень тяжелые муки душевные. И вот там есть кортик у него. И в течение всего спектакля, и вы знаете, настолько ювелирно было построено вот отношение вот этого главного героя к этому кортику, через которого хотел он себя убить. И оно работало, не повторяло значение. Он становился его другом, становился его врагом, как бы попутчиком, судьей, жертвой. Он мог вот такие очень интересные строить мизансцены и метафоры. Это был период, когда вот на сцену уже выходили великие реформаторы советского театра. Ефремов, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Хабибулло Абдрозуков. Как бы пройдя вот эту школу, стал внести очень много нового в нашу режиссуру. Да, потом это был период, когда начинались споры о режиссерском театре, являясь, с одной стороны, действительно сторонником, между прочим, ярым сторонником режиссерского театра, он столько свободы давал актеру. Он так бережно относился к автору. Он так бережно относился и мог трепетно работать с драматургом. То, что у нас появился такой замечательный драматург с определенным своим видением. Нур Табаров – это во многом заслуга Хабибулло Абдуразакова.
3: Они еще были большие друзья.
2: Друзья, да. Они вместе очень много работали. И потом, когда уже ставили его на перекрестке в Ашхабаде, в Академическом драматическом театре Ашхабада, ставил Хабибулло Абдуразаков. Об этом, хотя его ставили и у нас, в Таджикистане, с замечательным актерским ансамблем. Там ведь играл сам Ато Мухамеджанов, там играл Убайдулло Раджабов, там другие корифеи таджикского театра. Но почему-то заговорили об ашхабадской постановке больше в Союзе, чем о нашей.

Абдуразуков обладал не только выдающимся актерским дарованием, но и высокими человеческими качествами. Коллеги вспоминали его как интеллигентного, мудрого и доброжелательного человека, преданного своему делу и искренне любившего людей. Его уважали за принципиальность, трудолюбие и верность избранному пути. За многолетнюю плодотворную деятельность он был удостоен высоких государственных наград и почетного звания народного артиста Таджикской ССР. Эти награды стали признанием его огромного вклада в развитие культуры и искусства страны.

У Хабибулло Абдуразокова пятеро сыновей. Барзул, Маздо, Нисор, Шахбоз, Шахбол. Он также имел единственную дочь, которая трагически погибла во время гражданской войны в Таджикистане. Всего от пятерых сыновей у него больше 10 внуков.

В одном из своих последних интервью Хабибулло Абдразоков говорил, что его угнетает нынешнее положение таджикского театра и актеров, и считал себя самым счастливым человеком, что Господь наставил его на этот путь. Бубу Джунгафуров, когда кого-то брал на работу, спрашивал о прочитанных книгах, увиденных постановках, спрашивал, кого из известных деятелей искусств, драматургов, балетмейстеров вы знаете. И только потом назначал на должность. Поэтому все старались ходить в оперу, читать как можно больше книг, расширять свои знания и мировоззрение. Говорил актер. Основная причина отдаления от театра кроется в безграмотности. Неграмотный человек не ходит в театр. Во времена Советского Союза положение было другим. Сфера театра и кино в Таджикистане развивалась. Преподаватели были грамотными и интеллигентными. Интеллигенция не дремала. В советское время 30-40 писателей сотрудничали с театром. «Людей надо вернуть в театр», — говорил Хабибулло Абдразоков. Я помню, в 1967 году прошли Дни литературы и искусства Таджикистана. И мы с Тахиром Сабировым представили там фильм «Хионат. Измена». В кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ фильма. Тысячи людей носили меня на руках, фотографы и журналисты широко освещали это дело. Когда-то в театре Лахути при Министерстве культуры действовала драматическая студия. Вот туда приходили слушать лекции, беседовать, советоваться. Я, продолжал актер, вместе с Отемом Улугзаде, Гани Абдулло, Фазлидином Мухаммадиевым, Фотехом Ниози, Абдумаликом Бахари работали день и ночь, чтобы подготовить одну пьесу или драму. Помню, молодая Гулрухсор, когда только окончила университет, написала пьесу и пришла ко мне. Мы вместе поставили представление под названием «Гори Аджинахо» – «Пещера бесов» в молодежном театре. Ее показали более 1000 раз.

1987 году Хабиболу Абдуразухову было присвоено звание «Народный артист Таджикской ССР». Он награжден орденами «Дружба народов», «Дружба», «Шараф» в 2012 году и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. С 1973 года он был членом Союза кинематографистов Таджикистана.

0: 19 января 2021 года Хабибулла Абдуразуков ушел из жизни, оставив после себя богатое творческое наследие. Однако настоящие мастера не уходят бесследно. Они продолжают жить в своих произведениях в памяти зрителей, в сердцах учеников и последователей. В 2023 году в Душанбе был открыт музей Хабибулла Абдуразукова, где собраны его личные вещи, фотографии, документы, театральные костюмы и материалы о творческом пути мастера. Музей включает два просторных зала, внутренние помещения, чайную зону, место для отдыха. Здесь собраны книги, сценические костюмы, фотографии, коллекции, другие памятные вещи, принадлежавшие мастеру. Хабибулла Абдуразукова называли «живой энциклопедией таджикского театра». Коллеги отмечали не только его актерский талант, но и феноменальную память, глубокие знания истории таджикской культуры и литературы. Многие молодые артисты считали его своим учителем и наставником. Можно сказать, что Хабибулла Абдуразуков был не просто актером, а одним из тех людей, которые формировали современную школу таджикского театра и кино на протяжении более полувека. Имя Хабибулла Абдуразукова навсегда останется в истории таджикской культуры как имя великого артиста, талантливого режиссера и истинного служителя искусства. Его жизнь стала примером беззаветной преданности профессии, любви к своему народу и высокой ответственности перед культурным наследием нации.
1: Цикл его героев, ролей, которые он сыграл в кинематографе, это очень яркие личности. Они бывают и исторические, и наши современники. Но свет, как бы ни было, вот внутренний свет, внутренняя культура, она всегда проявляется. И вот этот свет его внутренний, вот эта его культура всегда проявлялась вот в его работах, всегда проявлялась вот в его героях.
0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «Лик. Литература, искусство, культура». С вами была я, это Барина Мунджон. Будьте счастливы!
2: Манату ва радио Тоҷикистон. Ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу, ҳамқисматем.